0: Вы слушали концерт «Для вас, товарищи воины». «Для вас, товарищи воины». Подготовил его и вел редактор Фанивзелерина. Звукооператор Жубылилый Медуль. До свидания. Всего вам доброго.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21:39.

Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.

0: Говорит Москва.
1: От Советского информбюро. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином!